0: Тоти Макс. Мотори. Хитрост. И непозабан адреналински викан.
1: Вавлени у средище Обдрави на 8-о международно дирко стародобних диркальних мотоциклов. Словения Класик ТТ 2620.
0: У субота 6 юния и неделю 7 юния вас чакают легендарни мотоцикли, върхунско уздушие и на атрактивен спремлевални програм. Догаяние покоментирал Габар Кржишник.
1: У субота стендап шоу с Тином Водопилцем. У неделю по спектакуларни стан шоу с Роком Багорошом.
0: Словения Класик ТД 2026 у средищу Обдрави. Доживи звук легендарних диркальников. Прихая друга братонска ноч.
1: У суботу 6 юния об 20-х у ШРЦ Братонци. Забава, кие не смеш замодити.
0: За вручу забаву и весело догаяние буду скрбели ансамбл Актуал и Миран Рудан ин дизайн.
1: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
0: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
1: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.